0: Давайте, зрите, а мы с радостью побудем лесбиянками. Сами лохи, завидуйте пенису, длинному пенису друга по пиву, длинному пенису из зомбоящика.
1: Пока.